Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Ветер

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу C50». Седан будет доступен в трех комплектациях. Базовая с двигателем на 150 лошадиных сил стоит 4 миллиона. У нее светодиодная оптика, круговой обзор и бесключевой доступ. Версии с мотором на 200 лошадей стоят от 4 миллионов 200 тысяч. И комплектации у них более продвинутые. «Солярис» выводит на рынок новую линейку легких коммерческих автомобилей – SF5. По сути, это новое поколение на смену SF4. От предшественника новинка отличается версией на автомате. Это классическая шестиступка с гидротрансформатором. Версия на механике тоже осталась. Также есть новые опции и увеличена локализация. Половина электромобилей не проезжают заявленный запас хода. В Норвегии провели крупное исследование по 24 популярным в Европе моделям. Целый ряд известных европейских, американских и азиатских производителей завышают результаты. А вот китайский XPeng X9 проехал аж на 60 километров больше, чем заявлено. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Снаружи самый популярный у нас иностранный кроссовер не изменился. Видимо, в концерне решили, что машина и так хорошо продается. Менять внешность незачем. Зато динамика улучшилась благодаря модернизированному двигателю. В салоне мультимедийка с новой, более понятной операционной системой и несколько новых фишек. Подробнее о том, что нового у Havail Jolion, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – базовый минимум. Модный эксперт Наталья Семенова раскрыла универсальный способ создать идеальный гардероб. По ее мнению, умный гардероб должен состоять из неслучайных вещей. Они сочетаются с другими и помогают решать реальные задачи в жизни. Даже самый практичный гардероб не должен состоять только из базовых вещей. Ему нужны детали, которые задают характер образа, уверена Наталья. Это может быть качественная сумка, палантин, ремень или другое выразительное изделие. Такие вещи работают как акценты. Они собирают образ и делают даже простые комплекты более цельными. Кроме того, стилист рекомендует избавиться от лишних изделий, которые годами висят в шкафу и надеваются в исключительных случаях. Оставшиеся же предметы гардероба должны легко между собой сочетаться. Обычно удобную систему создают за счет спокойной цветовой палитры, понятных форм и вещей, которые поддерживают общую стилистику. В результате меньше времени уходит на выбор образа, а необходимость покупать что-то под конкретный случай возникает реже, подчеркнула эксперт. И напомнила, что умный гардероб не требует полной перестройки каждые несколько месяцев. Его база остается актуальны независимо от смены трендов. Сезонные изменения могут касаться лишь отдельных деталей – более теплых материалов, аксессуаров или вещей для конкретной погоды. Но основа продолжает работать годами, независимо от веяний моды. Вдохновиться на создание своего практичного и универсального образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, это самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». Все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ – это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
6: Вот это Ситилинк!
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Я прятал образ твой в своих стихах. В глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: Отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте «Элемент.sm.ru».

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутренний.

0: реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Программа на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональный, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: В прошлый раз мы говорили о ловле весеннего карася поплавочной удочкой. Но карась – рыба очень осторожная, и если водоем не глубокий, то он может держаться на значительном удалении от берегов. В таких случаях до него необходимо добираться дальнобойной снастью. И классический фидер с его частыми перезабросами не подойдет. Сейчас они только насторожат рыбу на неглубоких местах. Лучше воспользоваться консервативной донной удочкой. Естественно, в современном исполнении. Но удилище с катушкой и лучше плетенкой, а не монолеской. Так можно и грузом оливкой обойтись, а если надо, то и кормушку на ней смонтировать. И надо обязательно отметить, что на такую снасть именно весной карась очень хорошо клюет на пенопласт. Да-да, обычные шарики от упаковки. Поклевки на эту насадку нечастые, но очень и очень резкие. Насаживать надо по одному шарику, а жало крючка выводить наружу. И клюют только крупные экземпляры.
4: Где мои снасти?
2: А вот самый азартный и, пожалуй, самой добычливой карасевой рыбалкой будет охота за ним с легким длинным удилищем и боковым кивком. Рыбалка эта очень мобильная, ей доступны любые точки, травинки и коряшки. Снасть не забрасывается, а просто опускается в воду в поисках голодного рыбьего рта. Если позволяют условия, то ловить можно с берега или мостков. А для большей мобильности и вариативности рыбалки можно и в воду зайти. Рыба совсем не боится человека, стоящего в воде. Только одеваться в этом случае надо соответствующим образом. Удочку приходится все время держать в руках, а значит, она должна быть легкой, лучше быстрого строя. А вместо крючка – мормышка подходящего цвета и размера. Цвет ее предпочтительнее черный, зеленый или серый. Подойдет и просто свинцовый.
3: Хороша уха.
2: Главное кулинарное амплуа карася – это жареха. Мелкие прожариваются так, что и косточек не чувствуешь. А вот крупных рыб надо по бокам многократно надсечь до хребта острым ножом через каждые 5-6 мм. После такой процедуры при жарке практически все косточки исчезают бесследно. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии на АЗС планируют отменить ограничение заправки по 20-30 литров бензина. Об этом накануне сообщила глава Минпромторга Карелии. По ее словам, в республику поставки топлива продолжаются в плановом режиме. Также ведутся переговоры, чтобы снять ограничения на заправках, чтобы водители могли заливать полный бак. Кроме того, по Каливальскому району удалось достичь договоренности о заключении договора поставки топлива. В течение суток должна произойти загрузка. По двум заправочным комплексам, остановившим работу в Пряжинском и Кондопожском районах, ведутся переговоры о возобновлении работы, отметила Светлана Астахова. И напомню, ажиотаж на автозаправочных станциях в Петрозаводске и в Карелии все еще продолжается. Многие водители жалуются, что ограничение в 20-30 литров – одна из причин очередей. В Карелии готовы построить еще 4 дома. Ждут денег. Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин проконтролировал в Карелии эффективность освоения федеральных средств, выделенных на расселение аварийного жилья, и отметил, что республика оправдала доверие. Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Рассыпнов. Так, в Беломорске вручили ключи новоселам 135-квартирного дома. В Петрозаводске проверили строительство дома по улице Белинского. Компания КСМ идет в графике, и, как и запланировано, в ноябре дом будет сдан. Кроме того, Виктор Рассыпнов отметил, что уже готовы к началу стройки большой дом в Петрозаводске, в Костомукше и два в Кондопоге. Начнут их строить сразу при открытии следующих лимитов финансирования. В деревне Вокнаволок улучшают систему уличного освещения. Вместе с жителями и представителями муниципалитета вице-премьер правительства Карелии и куратор Костомукшского округа Лариса Подсадник обсудила планы по установке новых фонарей. Следующий этап работ затронет улицу Каменистую. Этим участком ежедневно пользуются местные жители. Решение о включении его в проект было принято по итогам обсуждения с населением в рамках программы инициативного бюджетирования. Я добавлю, что работа по развитию уличного освещения в Вокнаволоке ведется уже несколько лет. Ранее при поддержке республиканских программ фонари были установлены в разных частях деревни, включая участки рядом с жилыми домами в лесной зоне. В Костомукше на месте, где незаконно выбросили более 12 тонн мусора, установят камеры. Незаконную свалку на территории бывшей свинофермы расчистили после вмешательства прокуратуры. Помимо обычного мусора, люди выкидывали автомобильные покрышки. Сейчас чиновники планируют установить на этом месте камеры видеонаблюдения. Два человека незаконно пересекли границу с Финляндией со стороны России. Как сообщил ведущий следователь, капитан пограничной службы Матти Кетунин, задержание прошло спокойно, нарушители не сопротивлялись. Они были задержаны на дороге и немедленно объявили, что ищут убежище в Финляндии. Об этом пишет издание «Фонтанка». Это первый случай подозрения в незаконном пересечении границы со стороны России в этом году. Пограничная служба Северной Карелии возбудила предварительное расследование по факту нарушения госграницы. В отношении задержанных впервые на восточной границе Финляндии применяется новая процедура фильтрации ЕС. Она включает установление личности, проверку на наличие угроз внутренней безопасности или общественному здоровью, а также регистрацию в общеевропейской биометрической базе. 18 выпускников Костомукши наградили стипендиями. Награды присуждены за успехи в учебе, общественную деятельность и спортивные достижения. Так, в номинации «Интеллектуальная и научно-техническая деятельность» стипендии получили Карина Кириенко, Елизавета Смирнова, Виталий Габитов, Карина Волгина, Даниил Гришкин, Кирилл Ламченко, Никола Ковалев, Алина Васильева, Александра Кулакова и Александр Чупров. В номинации «Социально значимая и общественная деятельность» отмечены Дмитрий Приезжев и Антонина Бехтольд. За высокие достижения в спорте награждены воспитанники спортивной школы Андрей Межуев, Александр Чупров, Алена Брынкина, Милана Мойлонин, Роман Матаев и Варвара Лосакова. Далее новости Каливалы. Администрация Каливальского района приглашает жителей и гостей поселка принять участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню ветеранов боевых действий. Акция пройдет завтра в 11 часов в Святой Роще по улице Советская. И 1 июля индивидуальный предприниматель Тимонин из поселка Колевала вводит дополнительный рейс по регулярному маршруту номер 704 Колевала-Кемь-Колевала на летний период. Теперь попасть из Колевала в Петрозаводск можно будет по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям, и из Петрозаводска в Колевалу по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Более подробную информацию уточняйте у перевозчика. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы. За оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 18-21 градус. Ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 21 градуса. Осадков синоптики не обещают. И будет незначительный ветер до 4 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 17, плюс 20. Один небольшой дождь, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Колевале воздух прогреется до 22 градусов тепла. Преимущественно без осадков и сохранится незначительный ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Психологи уверяют, что именно вторник, а вовсе не понедельник, самый сложный день недели. Поэтому я предлагаю немного отвлечься, чтобы потом с новыми силами ринуться в трудовой бой. В любом случае, пусть ваш вторник окажется, если не самым легким, то весьма эффективным. Меня зовут Наталья Попова, и давайте продолжим этот день вместе.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Ну а первая порция радиодесерта отправляется сегодня Дмитрию Майдану. Побольше вам, Дмитрий, душевного тепла, надежных людей рядом и преданных друзей. Конечно же, радостных событий и ярких впечатлений.
1: Прячу

Комплименты, поздравления, подарки принимает сегодня Любовь Малышева. Цветов вам, комплиментов, счастливых минут и побольше радостных событий в жизни. С днем рождения!

Федор Вахромеев отмечает сегодня свой день рождения. Ваши коллеги, друзья поздравляют вас с этим событием. Федор, пусть годы не имеют над вами власти, а лишь приумножают все важное и ценное в жизни.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

Елена Пономарева сегодня отмечает свой день рождения. Вдохновение вам и задора пусть исполнится самые заветные мечты и желания. Ну а сегодня уютного праздника в кругу ваших самых близких людей. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе. При покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Виталий Виноградов сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Загадывайте, Виталий, смело. Сегодня самые необыкновенные желания. Побольше жизненно важного и интересного. Все обязательно должно сбыться.

дарить радиодесерты именинникам сегодняшнего дня. Так, поздравления принимает сегодня Руслан Дробышевский. Добра вам, тепла, уюта, денег и позитива. Пусть дни будут легкими и щедрыми на радостные события. С днем рождения!

Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала.

Это все на сегодня, к этому часу. Я с вами не прощаюсь, мы еще услышимся на волнах местного радио. Хорошего всем продолжения дня и прекрасного настроения.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный Джейку J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Cool Ray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Cool Ray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Марк 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: «Первой волне». Реклама на местном радио. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии на АЗС планируют отменить ограничение заправки по 20-30 литров бензина. Об этом накануне сообщила глава Минпромторга Карелии. По ее словам, в республику поставки топлива продолжаются в плановом режиме. Также ведутся переговоры, чтобы снять ограничения на заправках, чтобы водители могли заливать полный бак. Кроме того, по Каливальскому району удалось достичь договоренности о заключении договора поставки топлива. В течение суток должна произойти загрузка. По двум заправочным комплексам, остановившим работу в Пряжинском и Кондопожском районах, ведутся переговоры о возобновлении работы, отметила Светлана Астахова. И напомню, ажиотаж на автозаправочных станциях в Петрозаводске и в Карелии все еще продолжается. Многие водители жалуются, что ограничение в 20-30 литров – одна из причин очередей. В Карелии готовы построить еще 4 дома. Ждут денег. Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин проконтролировал в Карелии эффективность освоения федеральных средств, выделенных на расселение аварийного жилья, и отметил, что республика оправдала доверие. Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Рассыпнов. Так, в Беломорске вручили ключи новоселам 135-квартирного дома. В Петрозаводске проверили строительство дома по улице Белинского. Компания КСМ идет в графике, и, как и запланировано, в ноябре дом будет сдан. Кроме того, Виктор Рассыпнов отметил, что уже готовы к началу стройки большой дом в Петрозаводске, в Костомукше и два в Кондопоге. Начнут их строить сразу при открытии следующих лимитов финансирования. В деревне Вокнаволок улучшают систему уличного освещения. Вместе с жителями и представителями муниципалитета вице-премьер правительства Карелии и куратор Костомукшского округа Лариса Подсадник обсудила планы по установке новых фонарей. Следующий этап работ затронет улицу Каменистую. Этим участком ежедневно пользуются местные жители. Решение о включении его в проект было принято по итогам обсуждения с населением в рамках программы инициативного бюджетирования. Я добавлю, что работа по развитию уличного освещения в Вокнаволоке ведется уже несколько лет. Ранее при поддержке республиканских программ фонари были установлены в разных частях деревни, включая участки рядом с жилыми домами в лесной зоне. В Костомукше на месте, где незаконно выбросили более 12 тонн мусора, установят камеры. Незаконную свалку на территории бывшей свинофермы расчистили после вмешательства прокуратуры. Помимо обычного мусора, люди выкидывали автомобильные покрышки. Сейчас чиновники планируют установить на этом месте камеры видеонаблюдения. Два человека незаконно пересекли границу с Финляндией со стороны России. Как сообщил ведущий следователь, капитан пограничной службы Матти Кетунин, задержание прошло спокойно, нарушители не сопротивлялись. Они были задержаны на дороге и немедленно объявили, что ищут убежище в Финляндии. Об этом пишет издание «Фонтанка». Это первый случай подозрения в незаконном пересечении границы со стороны России в этом году. Пограничная служба Северной Карелии возбудила предварительное расследование по факту нарушения госграницы. В отношении задержанных впервые на восточной границе Финляндии применяется новая процедура фильтрации ЕС. Она включает установление личности, проверку на наличие угроз внутренней безопасности или общественному здоровью, а также регистрацию в общеевропейской биометрической базе. 18 выпускников Костомукши наградили стипендиями. Награды присуждены за успехи в учебе, общественную деятельность и спортивные достижения. Так, в номинации «Интеллектуальная и научно-техническая деятельность» стипендии получили Карина Кириенко, Елизавета Смирнова, Виталий Габитов, Карина Волгина, Даниил Гришкин, Кирилл Ламченко, Никола Ковалев, Алина Васильева, Александра Кулакова и Александр Чупров. В номинации «Социально значимая и общественная деятельность» отмечены Дмитрий Приезжев и Антонина Бехтольд. За высокие достижения в спорте награждены воспитанники спортивной школы Андрей Межуев, Александр Чупров, Алена Брынкина, Милана Мойлонин, Роман Матаев и Варвара Лысакова. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 18-21 градус. Ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 21 градуса. Осадков синоптики не обещают. И будет незначительный ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуются энергетик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом

0: Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Рядом море темноты, помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
1: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Молодо-зелено». Зеленый назвали главным цветом лета. Он пришел на смену не менее трендовому сливочно-желтому. Несмотря на то, что и сливочно-желтый, и бледно-голубой, и насыщенный фиолетовый цвета остаются актуальными в текущем сезоне, стилисты все чаще отдают предпочтение вещам цвета зеленое яблоко. Этот оттенок придает образу энергию, которая одновременно выглядит модно и непринужденно. Он смелый, но не чрезмерно яркий, уверены эксперты. Самым ходовым сочетанием они называют при этом зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди. А еще советуют присмотреться к льняным платьям цвета зеленое яблоко, брюкам из той же ткани, атласным платьям с кружевом и даже купальникам, которые выигрышно смотрятся на загорелой коже. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. Магазин «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
1: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии на АЗС планируют отменить ограничение заправки по 20-30 литров бензина. Об этом накануне сообщила глава Минпромторга Карелии. По ее словам, в республику поставки топлива продолжаются в плановом режиме. Также ведутся переговоры, чтобы снять ограничения на заправках, чтобы водители могли заливать полный бак. Кроме того, по Каливальскому району удалось достичь договоренности о заключении договора поставки топлива. В течение суток должна произойти загрузка. По двум заправочным комплексам, остановившим работу в Пряжинском и в Кондопожском районах, ведутся переговоры о возобновлении работы, отметила Светлана Астахова. И напомню, ажиотаж на автозаправочных станциях в Петрозаводске и в Карелии все еще продолжается. Многие водители жалуются, что ограничение в 20-30 литров – одна из причин.

площадке рядом с жилыми домами в лесной зоне. В Костомукше на месте, где незаконно выбросили более 12 тонн мусора, установят камеры. Незаконную свалку на территории бывшей свинофермы расчистили после вмешательства прокуратуры. Помимо обычного мусора, люди выкидывали автомобильные покрышки. Сейчас чиновники планируют установить на этом месте камеры видеонаблюдения. Два человека незаконно пересекли границу с Финляндией со стороны России. Как сообщил ведущий следователь, капитан пограничной службы Матти Кетунин, задержание прошло спокойно, нарушители не сопротивлялись. Они были задержаны на дороге и немедленно объявили, что ищут убежище в Финляндии. Об этом пишет издание «Фонтанка». Это первый случай подозрения в незаконном пересечении границы со стороны России в этом году. Пограничная служба Северной Карелии возбудила предварительное расследование по факту нарушения госграницы. В отношении задержанных впервые на восточной границе Финляндии применяется новая процедура фильтрации ЕС. Она включает установление личности, проверку на наличие угроз внутренней безопасности или общественному здоровью, а также регистрацию в общеевропейской биометрической базе. 18 выпускников Костомукши наградили стипендиями. Награды присуждены за успехи в учебе, общественную деятельность и спортивные достижения. Так, в номинации «Интеллектуальная и научно-техническая деятельность» стипендии получили Карина Кириенко, Елизавета Смирнова, Виталий Габитов, Карина Волгина, Даниил Гришкин, Кирилл Ламченко, Никола Ковалев, Алина Васильева, Александра Кулакова и Александр Чупров. В номинации «Социально значимая и общественная деятельность» отмечены Дмитрий Приезжев и Антонина Бехтольд. За высокие достижения в спорте награждены воспитанники спортивной школы Андрей Межуев, Александр Чупров, Алена Брынкина, Милана Мойлонин, Роман Матаев и Варвара Лысакова. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
1: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

все еще верю в то, что мы сможем друг друга понять. Да, со мной непросто, я тебе это говорил на первой встрече.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну вот практически и промчался первый летний месяц. Надо сказать, это было как-то слишком молниеносно, если честно. Но, надеюсь, впереди все самое интересное. Ну а настраиваться на жаркое продолжение сезона предлагаю вместе под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира и мобильный номер 911-402-2040 для ваших смс-сообщений. Ну а я напомню, что через пару минут в нашей студии появится вечерняя гостья. Сегодня у нас директор Костомукшского политехнического колледжа Виолетта Яцевич. Поговорим о начале приемной кампании. Сколько студентов колледж планируют принять в новом учебном году, ну и какие специальности будут открыты. В общем, обо всем, что связано с приемной кампанией колледжа, поговорим сегодня. Если у вас появятся свои вопросы, обязательно задавайте, присылайте их на номер 911-402-2040. Ну а во второй части программы разыграем все самые вкусные призы от наших партнеров. Порцию крылышек от папы Ромы и запеченные мидии в сливочно-чесночном соусе от кафе Суши Би. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи...

0: Техников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: постоялый двор.
1: Как и анонсировала, представляю мою гостью. Напротив меня Виолетта Николаевна Яцевич, директор Костомукского политехнического колледжа. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, будем говорить сегодня о приемной кампании, о специальностях, обо всем, что связано, естественно, с предстоящим новым учебным годом. Итак, прием начался уже в разгаре, можно сказать. Как все проходит?
2: Да. Приемная кампания у нас стартовала еще 19 июня. Ну, как стартовала? Сначала приходили выпускники прошлых лет, и вот сегодня мы почувствовали настоящий ажиотаж. Если до вчерашнего дня у нас было 26 заявлений, то сегодня 19 заявлений мы успешно приняли на обучение.

0: реконструировать наши здания и помещения, который позволил нам приобрести огромное количество оборудования, uh-huh. на котором, собственно, мы учим ребят, который позволил нам наших преподавателей всех переобучить, переподготовить. Вот, поэтому 5 программ профессионалитета – это ремонтник горного оборудования, обогащение полезных ископаемых, эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, сварочное производство, а также техобслуживание и ремонт автотранспортных средств. То есть те программы, которые мы принимаем по профессионалитету. Вот. Ну и еще одна программа обучения квалифицированных рабочих и служащих – это мастер по изготовлению швейных изделий, тоже максимально востребованная профессия в нашем городе, с учетом того, что наш работодатель – швейная фабрика «Арктика» очень нуждается в кадрах.
1: Где и когда принимают документы?
0: Итак, приемная кампания у нас работает по будням с 9 до 15.30. Угу. Мы ждем прямо на первом этаже колледжа, организована приемная комиссия, работа приемной комиссии, то есть секретарь готов принять документы.
1: Угу. Через госуслуги можно ли подать документы?
0: Да, действительно, можно подать документы, кстати, еще и через госуслуги. Но в любом случае придется доносить все документы, которые необходимы. Это копии с НИЛСа, ННН, фотографии, все, что необходимо для того, чтобы быть зачисленным в колледж. Но подать можно, особенно для волнующихся родителей, вот иногородних, хочется сказать, что можно действительно подать документы. До 15 августа мы собираем документы и уже... До 24-го необходимо будет привести оригиналы. Uh-huh. То есть ориентируемся мы так. Примерно 1 августа мы планируем уже опубликовать рейтинги на сайте, то есть чтобы было видно по среднему баллу аттестата, на каком месте находится ребенок, поступает ли он на бюджет, если это, например, бюджетная группа, либо не проходит на бюджет, может быть, есть смысл там куда-то податься на другую профессию.
1: Вот я только хотела спросить, что вот вы говорите, что поступят все, есть вот ли какой-то конкурс, какой-то отбор, традиционный конкурс аттестатов?
0: Да, конечно, в колледжах во всех проходит конкурс аттестатов, и уже вот на сегодня можно посмотреть, по крайней мере, видно, что будет самое востребованное в этом году. Электрики, ну, в принципе, не удивительно, они действительно популярны. На сегодня электрики лидируют, а также техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
1: Это тоже всегда актуально.
0: Конечно, это максимально понятно, да, что кем можно стать после того, как закончишь колледж. Вот, хотя техобслуживание и ремонт автотранспортных средств у нас только на коммерческой основе, то есть все равно подают заявления. Поровну 12 заявлений туда и 12 туда вот на сегодня подано.
1: А девочкам, кроме вот швейное дело, чем еще? Идут ли они на эти специальности?
0: Ну, ограничить девочек мы, конечно, не можем. Uh-huh. В любом случае, если девочки поступают на любую из перечисленных специальностей и профессий, мы, конечно, документы примем. Что рекомендуем? Прекрасно девочки могут себя реализовать в программах, связанных с электрикой. Ну, если, конечно, тоже технический склад ума, потому что это все-таки специалисты среднего звена, образование чуть выше уровня. То есть, возможно, можно будет связать работу эту не обязательно делать руками. Ну, начинать, может быть, там с рабочей, да, какой-то профессии, но все равно можно будет... То есть таким руководителем там небольшого такого порядка, да, может быть, там, ну, не инженером сразу, если не учиться, да, но тем не менее, то есть, возможно, себя как-то реализовать мастером, да. Сварочное производство, например, я точно знаю, что в компании «Кэмп» работают специалисты сварочного дела, именно женщины-технологи, в компании «Тыком». То есть это действительно и женские профессии, и специальности в том числе. Ну и в ТО «Ремонт автотранспорте» тоже, на самом деле, почему бы и нет. Например, разбираться там в там, запчастях, в оборудовании автотранспорта можно при этом там, в какой-то бизнес, да, открыть. Поэтому сказать, что девочкам нет, даже на ремонтников горного оборудования учатся девчонки, пока мы еще не устраиваем их на работу, потому что слесарь по обслуживанию ремонту горного, ну, оборудования, на самом деле, понятно, что это мужская работа, у нас все-таки предприятие это достаточно сложные, тяжелые условия труда и вредности, и, то есть сила должна быть мужская, потому что там зачастую тяжести поднимать, вот, то есть поступать можно, но с трудоустройством посложнее, а мы все-таки учим не просто так, чтобы дать образование, а прежде всего, чтобы трудоустроить, и трудоустроить на предприятие Карелии.
1: Ну, смотрите, девчонки как активно, в общем-то, входят в этот вот мир, считавшийся мужскими, да, профессиями. Желающие из других районов, вот на сегодняшний день, есть у вас уже?
0: Да, уже появились заявления.

0: из других районов, это из Калевальского района, из Мойзерского района, из Кеми. Заявления поступают через госуслуги и приезжали также из районов. То есть заявления появились. Поэтому тоже хочется озвучить, напомнить из районов, если кто-то слушает нас, что у нас в колледже самое супер замечательное общежитие. Да. Ну, на самом деле, то есть условия проживания в нашем общежитии с гордостью, могу сказать, лучше, чем в любом колледже или техникуме Карелии, это точно.
1: Мест хватает всем.
0: Да, мест точно хватает, даже немножко слишком, то есть места есть, и условия очень хорошие.
1: Ну, опять вернемся к тому, что девятиклассники, выпускники, да, по сути, это все равно еще дети. Вот на ваш взгляд, это насколько они осознанны или в большей степени тут немного родители, скажем так, оказывают влияние на детей, где-то подсказывают, где-то, может быть, даже настаивают на востребованных специальностях, на тех компетенциях, куда вот стоит пойти детям?
0: Ну, конечно, мнение родителей, естественно, сейчас для ребят самое главное. И даже сегодня посмотреть по сегодняшнему дню. Кто-то из ребят прям приходили сами, и мы поступать. Мы уже все знаем. Ну, конечно, без документов, которые подают родители, мы не можем принять документы на поступление. То есть там согласие нужно на обработку персональных данных от законного представителя. Вот. Но ребята такие с явным намерением, да, учиться, и уже все определились. Ну, мы беседуем, дали с собой документы, заполнить дома, родители дома заполнят, принесут. Вот. Кто-то из родителей прям начинает вот так поддавливать. Я в этом случае обычно спрашиваю у детей, ребят, ну вы у нас были на дне открытых дверей. Родители говорят, нет. Я говорю, были, были. Парни там, да, были. Ну давай, что так самому, что понравилось, какая мастерская, так вот, что к душе. То есть все равно основное время будут проводить, там пройдут у них общая образовалка, они будут в мастерских находиться, они там будут и учиться, и готовиться к конкурсам профмастерства, им демонстрационный экзамен там сдавать. Ну и уже вот как-то ребята говорят, ну мне вот там понравилось вот это ремонт автотранспорта, или мне сварочная вот хотелось бы. Я говорю, ну вот вы поступайте туда, куда, чтобы хотелось учиться, потому что здорово, что родители уже вам определили будущее, но все-таки надо давать и выбор ребятам, чтобы они сами как-то, чтобы к душе была эта профессия.
1: Глазки горели.
0: Конечно, так все-таки и учатся они всегда лучше, если самим нравится.
1: А сколько выпускников в этом году завершили учебу в колледже?
0: В этом году мы выпустили 6 групп. Вот 6 групп мы набираем, 6 групп мы выпустили. Это 112 человек. Закончились у нас вот как раз буквально на прошлой неделе все выпускные, все государственные итоговые аттестации, 3 демонстрационных экзамена у нас прошло. Такая была тяжелая пора. Мы были все вот в кипятке, тут постоянно у нас этот процесс шел. И успешно завершила обучение вот на 112 человек. Хочу, кстати, пользуясь случаем, выразить благодарность экспертам, которые отработали на нашем демонстрационном экзамене. Молодцы большие. То есть, на самом деле, вот отмечается как раз объективность оценки. Когда классный руководитель говорит, ой, это такая хорошая девочка, или ой, это не очень хороший мальчик, он вот там хулиганил. А эксперты говорят, этот студент, не знаю фамилии, да, под номером вот таким-то, вот рабочее место номер такое-то, выполнил все задания, там, вот этот критерий, там, на отлично, вот этот критерий на отлично. То есть эксперты не знают, это люди с предприятия, это с Карельского Акатарса, со швейной фабрики «Арктика», это ребята вот в поварском деле у нас отработали, которые наши же бывшие выпускники, они уже сдавали демонстрационные экзамены. Вот, то есть, и вот оценка действительно объективна. Именно навыки, которые выпускники приобретают за время обучения. Эксперт их вот сейчас здесь оценивает, и всегда видно, чего достиг выпускник, как он там готовился и что он умеет.
1: Хулиганство хулиганством, да, но работу в общем.
0: Да, но если ты выполнил на 5, значит на 5. Да,
1: так, а конкурсы профмастерства в этом году, как справились ваши ученики? Я знаю, что длительное время они участвовали в разных направлениях. И как-то это учитывается на экзаменах, или это просто для повышения вот, компетенции, может быть, для повышения уровня знаний самих студентов?
0: А в этом году появился такой запрет на участие в конкурсах профмастерства выпускников. То есть выпускные могут только здесь, в тех компетенциях, которые не на Россию выходят. Например, «Карельская калитка». Только у нас в Карелии проходит, и наша выпускница Анастасия Кваша заняла призовое место, И на экзамене она тоже показала себя очень хорошо. Кстати, действительно, вы отметили, у нее самый высокий балл, и она приготовила блюдо сложнее, чем, в принципе, требовал экзамен, но в силу того, что она действительно очень много времени провела в мастерских и смогла с этим справиться. Вот. А наш конкурс супер, вот этот вот сложный, новый конкурс по компетенции обогащения полезных ископаемых, ну, соответственно, мы узнаем, как наша победительница Екатерина, как ей эти навыки пригодились, уже когда она будет выпускаться. То есть на демонстрационном экзамене, я думаю, она когда как орешки щелкать, будет задание демонстрационного экзамена.
1: Ну да, у нее пока еще не выпускной.
0: Да, нет, она еще учится.
1: Слушайте, а сколько целевиков ребят, которые подписали вот целевые договоры, выпустилось в этом году? Ну, может быть, в процентном соотношении.
0: Да, я сейчас, честно, не посчитала, сколько здесь целевиков выпускалось. И на фабрике были 3 девочки точно целевики. И из целевиков, которые подписали договоры с акционерным обществом «Карельский Акатыш», достаточно много ребят, но в цифрах сейчас не скажу, вот не посчитала. У нас же очень много целевиков, то есть когда их было 28, я как-то...
1: Ориентировалась
0: легко. Да, очень быстро, то есть когда их уже 100 человек, сейчас не запомнила, вот,
1: так.
0: Выпускников.
1: Но они все идут на «Карельский Акатыш», получается?
0: Ну, кроме тех, кто сейчас сразу идет сначала в армию, так. То есть есть же и такой вариант, нужно сначала отслужить срочную службу, ну, а потом также трудоустроиться. Поэтому кто ушел в армию, тот ушел, а те, кто, получается, выпустились и уже в армию им не надо идти, там по разным причинам, то комбинат сейчас занимается их трудоустройством.
1: То есть ребята выпустились и практически сразу трудоустроены.
0: Да, да.
1: То есть... Слушайте, ну это здорово, это такой большой вот плюс и в колледже, и то, что все это происходит и в Костомукше. Мукши, все рядом, близко, и тут практически не отходя от родительского дома, что называется. Мы затронули тему частично вот такого глобального ремонта, который был у вас в колледже в прошлом году. Все задуманное удалось сделать или что-то еще вот планируете этим летом, осенью, вот на следующий год?
0: На сегодня вот все задуманное, все, на что были выделены средства, удалось. У нас действительно ведь задержался ремонт крыльца, входной зоны в учебный корпус и в мастерские. В первом случае попался недобросовестный подрядчик, и очень такая долгая была сложная процедура вот расторжения, поиска нового подрядчика, но, к счастью, у нас попался второй подрядчик добросовестный, и как только закончились морозы, сошел снег, то есть у нас закончен ремонт крыльца, теперь у нас вот полная органичная картина. Конечно, хочется большего, хочется дальше и в капремонты вступать, но пока средства не позволяют, чтобы вступить в новые проекты. Так что...
1: Все задуманное сделано.
0: Все задуманное действительно сделано.
1: А что касается преподавателей, они тоже повышали и повысили свои компетенции в прошлом году?
0: Да.
1: Ну как, в прошлом учебном году?
0: В прошлом, ну в 25-м году, в год реализации профессионалитета, получается, да, мы все очень сильно устали, да, и мои преподаватели тоже, конечно, достаточно сложный был для них год, ведь они учились и дистанционно, и выполняли там задания, и решали кейсы, разрабатывали программы, дважды ездили на стажировку, защищали онлайн свои вот эти выпускные работы. В этом году преподаватели по-настоящему наконец-то отдохнут без отзывов вот с отпуска в командировке, то есть смогут набраться сил, и мы все, конечно, немножко выдохнем и больше погрузимся все-таки в обучение детей, а не в реализацию проекта «Профессионалитет» в плане его только начала. Да? То есть теперь мы уже реализуем полностью сам проект, то есть у нас изменились программы, мы привлекаем преподавателей из числа сотрудников предприятия, мы используем новое оборудование. То есть вот, так сказать, уже наслаждаемся тем, что построили. Да? Мы строили, наконец построили, ура, вот эти вот чебурашки, это мы.
1: Слушайте, ну и вот в завершение. Три причины, по вашему мнению, да, вы знаете процесс великолепно изнутри, снаружи, со стороны детей, со стороны работодателей. Вот три причины, почему стоит идти учиться в колледж.
0: На выпускных родители, ну, обычно говорят какие-то слова, и мне так в душу запали слова, когда сказали, некоторые ребята, вот они теряются в школе, и когда приходят в колледж, они прям пряли духом и помогли наши преподаватели, вообще атмосфера колледжа, реализовать себя. То есть они действительно оперились и, как сказать, получили совсем не то, что просто диплом. В общем, им повезло, что они попали в колледж, и им стало точно легче в жизни, они раскрылись, uh-huh. раскрыли свой потенциал, и родители благодарны.
1: Это правда.
0: Да. Наверное, первая причина. Ну, если говорить конкретно про наш колледж, все-таки здорово, что у нас программа профессионалитета. Это возможности, то есть есть на чем учиться. Это преподаватели, которые прошли вот эти все переподготовки, все выдержали. Да, есть кому учить. Вот, поэтому тоже важно, что у нас все это реализуется и при поддержке работодателей. То есть профессионалитет – это всегда работодатели. Плюс у нас и программа не профессионалитета, а швейная фабрика «Арктика», тоже наш работодатель поддерживает, вот, мастер по изготовлению швейных

0: Спасибо большое. Ну и у работодателей, конечно, тоже, которые потом будут принимать этих ребят к себе на работу.
1: Спасибо.
2: Реклама на местном радио.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Когда лучше, зимой или летом?
6: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: с ней.
1: А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

0: Еще кусочек.
1: Ну и как всегда, наша аппетитная заставочка предвещает не менее аппетитный конкурс от кафе «Суши Биг». В кафе «Суши Биг» всегда готовят быстро, вкусно и с любовью для тех, кто ценит качество и вкус. Ну и сегодня мы с удовольствием разыграем запеченные мидии в сливочно-чесночном соусе. И чтобы насладиться ими, вам надо по трем фактам определить блюдо. Итак, поехали! Это блюдо появилось в СССР в конце 60-х, начале 70-х годов, а не в 1918 году, как гласит популярная советская легенда. Изначально каждый слой этого блюда имел политический подтекст. В названии блюда есть элемент гардероба, но это не одежда, а аббревиатура. О чем речь, друзья? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. И 9-й правильный ответ сегодня счастливый. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015 0047 ИНН 100 ровно 401 96 92.

Ну что, друзья, я хочу сказать, что практически все написали и правильно ответили. Конечно же, это салат сельдь под шубой или шуба, как принято называть его, в общем-то, в большей степени. И на самом деле это действительно была аббревиатура такая вот шовинизму и упадку, бойкот и анафема. Но девятый правильный ответ пришел к нам с номера, который заканчивается 6396. Ловите наши аплодисменты. Я надеюсь, с удовольствием насладитесь выигранным призом порцией запеченных мидий в сливочно-чесночном соусе от кафе «Суши Биг». В ответном сообщении я пришлю вам код, как вы сможете забрать свой приз.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и в завершение пришло время, друзья, проверить, насколько вы любите музыку, и самых внимательных порадовать порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Хочу сказать, что это всегда беспроигрышный вариант, когда, может быть, не хочется готовить, нет времени на обед. В общем, тут неважно, папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Делайте погромче, разыграем их прямо сейчас. Мы зажарили одно не самое очевидное слово, но в известная песня. Давайте послушаем фрагмент.
2: И как всего одна волна для моря.
1: Собственно, фрагмент только что прозвучал. Как всегда, вам надо вспомнить, догадаться. Ну, я не знаю, какие еще есть варианты. В общем, вам надо прислать слово, которое мы зажарили, на номер 911-402-2040. И 12-я смс с правильным ответом сегодня счастливая. Поехали! Поехали!

0: все так же.
1: Ну что, друзья, здесь тоже наш конкурс состоялся. Абсолютно все, кто прислал ответы, кто участвовал в конкурсе, правильно ответили, что говорит о том, что творчество группы «Мишель» вы знаете прекрасно. Конечно же, это слово «мало». И 12 смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 3041. Ловите наши аплодисменты и ответное сообщение, где я написала, как вы сможете забрать свой приз, порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну, я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем хорошего настроения, прекрасного вечера. Мы услышимся с вами еще в 18 часов в итоговых новостях. Ну и продолжим завтра в 17:00 на местном радио. Оставайтесь с нами.
2: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП «Богданов Андрей», Гречко, ГРНП 3400-1300.
6: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии на АЗС планируют отменить ограничение заправки по 20-30 литров бензина. Об этом накануне сообщила глава Минпромторга Карелии. По ее словам, в республику поставки топлива продолжаются в плановом режиме. Также ведутся переговоры, чтобы снять ограничения на заправках, чтобы водители могли заливать полный бак. Кроме того, по Каливальскому району удалось достичь договоренности о заключении договора поставки топлива. В течение суток должна произойти загрузка. По двум заправочным комплексам, остановившим работу в Пряжинском и Кондопожском районах, ведутся переговоры о возобновлении работы, отметила Светлана Астахова. Я напомню, ажиотаж на автозаправочных станциях в Петрозаводске и в Карелии все еще продолжается. Многие водители жалуются, что ограничение в 20-30 литров – одна из причин очередей. В Карелии готовы построить еще 4 дома. Ждут денег. Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин проконтролировал в Карелии эффективность освоения федеральных средств, выделенных на расселение аварийного жилья, и отметил, что республика оправдала доверие. Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Рассыпнов. Так, в Беломорске вручили ключи новоселам 135-квартирного дома. В Петрозаводске проверили строительство дома по улице Белинского. Компания КСМ идет в графике, и, как и запланировано, в ноябре дом будет сдан. Кроме того, Виктор Рассыпнов отметил, что уже готовы к началу стройки большой дом в Петрозаводске, в Костомукше и два в Кондопоге. Начнут их строить сразу при открытии следующих лимитов финансирования. В деревне Вок-Наволок улучшают систему уличного освещения. Вместе с жителями и представителями муниципалитета вице-премьер правительства Карелии и куратор Костомукшского округа Лариса Подсадник обсудила планы по установке новых фонарей. Следующий этап работ затронет улицу Каменистую. Этим участком ежедневно пользуются местные жители. Решение о включении его в проект было принято по итогам обсуждения с населением в рамках программы инициативного бюджетирования. Я добавлю, что работа по развитию уличного освещения в Наволоке ведется уже несколько лет. Ранее при поддержке республиканских программ фонари были установлены в разных частях деревни, включая участки рядом с жилыми домами в лесной зоне. В Костомукше на месте, где незаконно выбросили более 12 тонн мусора, установят камеры. Незаконную свалку на территории бывшей свинофермы расчистили после вмешательства прокуратуры. Помимо обычного мусора, люди выкидывали автомобильные покрышки. Сейчас чиновники планируют установить на этом месте камеры видеонаблюдения. Два человека незаконно пересекли границу с Финляндией со стороны России. Как сообщил ведущий следователь, капитан пограничной службы Матти Кетунин, задержание прошло спокойно, нарушители не сопротивлялись. Они были задержаны на дороге и немедленно объявили, что ищут убежище в Финляндии. Об этом пишет издание «Фонтанка». Это первый случай подозрения в незаконном пересечении границы со стороны России в этом году. Пограничная служба Северной Карелии возбудила предварительное расследование по факту нарушения госграницы. В отношении задержанных впервые на восточной границе Финляндии применяется новая процедура фильтрации ЕС. Она включает установление личности, проверку на наличие угроз внутренней безопасности или общественному здоровью, а также регистрацию в общеевропейской биометрической базе. 18 выпускников Костомукши наградили стипендиями. Награды присуждены за успехи в учебе, общественную деятельность и спортивные достижения. Так, в номинации «Интеллектуальная и научно-техническая деятельность» стипендии получили Карина Кириенко, Елизавета Смирнова, Виталий Габитов, Карина Волгина, Даниил Гришкин, Кирилл Ламченко, Никола Ковалев, Алина Васильева, Александра Кулакова и Александр Чупров. В номинации «Социально значимая и общественная деятельность» отмечены Дмитрий Приезжев и Антонина Бехтольд. За высокие достижения в спорте награждены воспитанники спортивной школы Андрей Межуев, Александр Чупров, Алена Брынкина, Милана Мойлонин, Роман Матаев и Варвара Лысакова. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 18-21 градус. Ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 21 градуса. Осадков синоптики не обещают. И будет незначительный ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В Тэком-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: ответчик.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся
4: на 104 FM.

0: Чил-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: В прошлый раз мы говорили о ловле весеннего карася поплавочной удочкой. Но карась — рыба очень осторожная, и если водоем не глубокий, то он может держаться на значительном удалении от берегов. В таких случаях до него необходимо добираться дальнобойной снастью. И классический фидер с его частыми перезабросами не подойдет. Сейчас они только насторожат рыбу на неглубоких местах. Лучше воспользоваться консервативной донной удочкой. Естественно, в современном исполнении. Но удилище с катушкой и лучше плетенкой, а не монолеской. Так можно и грузом оливкой обойтись, а если надо, то и кормушку на ней смонтировать. И надо обязательно отметить, что на такую снасть именно весной карась очень хорошо клюет на пенопласт. Да-да, обычные шарики от упаковки. Поклевки на эту насадку нечастые, но очень и очень резкие. Насаживать надо по одному шарику, а жало крючка выводить наружу. И клюют только крупные экземпляры.
4: Где мои снасти?
2: А вот самый азартный и, пожалуй, самый добычливый карасевой рыбалкой будет охота за ним с легким длинным удилищем и боковым кивком. Рыбалка эта очень мобильная, ей доступны любые точки, травинки и коряшки. Снасть не забрасывается, а просто опускается в воду в поисках голодного рыбьего рта. Если позволяют условия, то ловить можно с берега или мостков. А для большей мобильности и вариативности рыбалки можно и в воду зайти. Рыба совсем не боится человека, стоящего в воде. Только одеваться в этом случае надо соответствующим образом. Удочку приходится все время держать в руках, а значит, она должна быть легкой, лучше быстрого строя. А вместо крючка – мормышка подходящего цвета и размера. Цвет ее предпочтительнее черный, зеленый или серый. Подойдет и просто свинцовый.
3: Хороша уха.
2: Главное кулинарное амплуа карася – это жареха. Мелкие прожариваются так, что и косточек не чувствуешь. А вот крупных рыб надо по бокам многократно надсечь до хребта острым ножом через каждые 5-6 мм. После такой процедуры при жарке практически все косточки исчезают бесследно. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Программа на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: как будто крылья за спиной моей.
1: Местное время 7 вечера.
2: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
3: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Молодо-зелено». Зеленый назвали главным цветом лета. Он пришел на смену не менее трендовому сливочно-желтому. Несмотря на то, что и сливочно-желтый, и бледно-голубой, и насыщенный фиолетовый цвета остаются актуальными в текущем сезоне, стилисты все чаще отдают предпочтение вещам цвета зеленое яблоко. Этот оттенок придает образу энергию, которая одновременно выглядит модно и непринужденно. Он смелый, но не чрезмерно яркий, уверены эксперты. Самым ходовым сочетанием они называют при этом зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди. А еще советуют присмотреться к льняным платьям цвета зеленое яблоко, брюкам из той же ткани, атласным платьям с кружевом и даже купальникам, которые выигрышно смотрятся на загорелой коже. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Botteni». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. Магазин «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Я спокойна. Я жду отпуск.
4: А лето уже с тобой.
5: Лето твоей свободы.
4: На местном радио.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разговариваем.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-Сервис»,

0: Эльбас на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис, ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Coolray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Coolray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Mark 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

А, поиск как себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня за...

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди кометы, та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Вот-вот мы станем ближе, я пелый. О любви имею нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я

0: ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.